дорога элегантна, но меня в том остановит уж. Чеве ритм дроен визат бето ноет интеллект и поашту. Шавор. Шум хер кркоет съезвен гачелы, порнук вендай.